0: Ламай.
1: Кай ре, Мурля? А? Кай чи коки суру а? Нава паши а? Кака, нава вар джарра джо бам жаля бая. На ту на барих дари те, а на панна сад бая ханде мурке гиру не дат. Ману аса рогас бада на дат.
2: А, гават кай, дусра нава най кара?
1: А, саре не бун пали. Ава, некат суру ае.
2: Анте, кала халчи ир, атли кай?
1: А, кавач атли? Аз пя ире бедки суда будат най.
2: Маге, пани курана да?
1: Нади паши бор ха. Тятлес гаду пани мая дуния те. Тя и екат ганта. Зо ранге туба раин, тяца номер лакте. Бакиче дивас, бхэр бомблет бастат.
2: Лаят панчайт дали раап ля, гават панячи?
1: Тя, Аруджи, Такрача, Гарца, Навар Дияу, Калькатлас гела ва?
2: Манже?
1: Лаган лагла, Навар Дияу Навриле, Аам Дхале, Панич Навча. Шевти, Навар Дияу, Калькатлас гела?
2: Нанура, Мантат, ки лаят панич сантат ба? Саврангавар Навар Дев Наври Бастат, Аникон Тикон Пас Зорпе Натат, Нанура Дхалявар Якмекач Ангавар Паняча Бакета Фектат. Манже, Дон Пангтача Пани Нанурата Чалло. Ан Пангтале Пани Чар Майлау Нана Лакто.
1: Пайле Те Саркари Навата Нагават.
2: Те Савранши Кхеди Навална Факт Навала Тхайража. Налатун Факт Хава Четена.
1: Лукайле, сау найна? Саркари пайплайн мордат, ата гаду пани петат. Тя сати ми манто, ки гаватас пани жирва, ан кони айкале тарас найна?
2: Тя пани тансай на, апля гават, кони порги дет най, баба.
1: Каса дейн, кака? Пориле дивас нинта баро баргунд гевн чар майлаун, пани анале залакте на?
2: Гават пани най, манун кай кай, поте ghar javai challe na leka?
1: Я танцай не апля гават, деши ча мара варла на кака?
2: Манже?
1: Кай кай, бахадар тан лагли, ки деши ча ричаж мара мята?
2: Аре, паня чи тахан, деши на хоте кава? Кай санкто лека? Манге асе, уна тхиндтат, ансандья кай? Сиро судат на?
1: А, во, фана? Кака, тупа, то сангара, чалла на, деси чар ричаж мара ле, то чар чар дивас, аам дут най, тари ричаж мара ле шва ратис най.
2: Аре, аам дхвале пани тари хай кае, лека, а?
1: Аам чи, моти май, гарва бар пани ни, аам дут е.
2: Е, аам тари дхути лека. Ми ангол дхут най, факта пуспасач карто, ай та анголи ча гоя гето.
1: Кай кай лука ча пани на анг дутат, кяч пани на ванди еби дутат.
2: Налавар ча бандан варто гая. Хе, о бупя, аре кай суру аре тика?
3: Кака,
1: забар бандан замлу тика. Дон бая ятме ки ла гой сун райля. Якме ки ча житья дуру райля. Ам тай че сайд гайле навре мандат палле. До гай на якме ка че доке фулле на.
2: Аре, бандан ка ча бадда зала ре.
1: А, факта пакет бар паня сати.
2: Тари ме мано ки паня чи бачат кара. Дон варша пасун сангун райло ки бор паши мутане хадда кара. Павсача пани муру дя, вавратла пани ешиварча ирит сода, саркари навиозна пору нака, кам насал ки вавратля паняачи мотр банд кара, гхараварча пани ангнат муру дя, дуряле банд гала, пани адва, пани жирва, жо гор жа таймале карале пайже, пяс таймале хели пайже на бабу. Пан матаря мансача ко ни айкат най. Мунга се етме каче доке фурта леко. Кай манавая мансай ле, паня ле, мудат зале.